0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
0: Наши треки.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
0: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в кино?

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Трезвый. Every time I forget my way.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Душа нараспашку. Эта метафора как нельзя лучше отражает характер настоящих грузин. Согласны? У них в крови не только яркий кавказский темперамент и гостеприимство, но и бесстрашие перед опасностью. Таким был Дмитрий Гвишани. 20-летний курсант военной академии спас сотни людей в горящем поезде «Брест-Минск», на котором ехал в столицу на учебу. Ехал с друзьями в 10-м вагоне. Оказался ближе всех к опасности. Прикрывая пассажиров, не откликаясь на предостережение железнодорожников о том, что рванет то топливный бак, вместе с товарищами пытался тушить пожар, но в итоге больше всех пострадал от взрыва топлива и погиб. Тогда молодой брещанин после двух курсов военной академии приехал домой на каникулы, проводил их в основном с родными, а потом вместе с однокурсниками сел в тот злочастный поезд. Помочь сотне пассажиров поезда четверо курсантов решили не раздумывая. На счету была каждая секунда. В поезде вспыхнула дикая паника. Двое товарищей Гвишани начали спешно выводить людей из вагонов. Сам же Дмитрий в это время оказался в непосредственной близости от горящего тепловоза. Как выяснилось позже, это расстояние оказалось для курсанта смертельно опасным. Поминутную хронологию того рокового вечера сегодня рассказывают и на экскурсиях в средней школе номер 30 города Бреста, где учился Дмитрий Гвишани. Эту грузинскую фамилию в нашем городе, да и во всей Беларуси, знает каждый. Дмитрий Гвишани посмертно удостоен ордена за личное мужество. Его именем названа пешеходная аллея в микрорайоне Ковалева, школа в том же районе Бреста. В музее железнодорожной техники среди всех тепловозов выделяется пассажирский, серия Т-50. Ему тоже присвоено имя Дмитрия Гвишани. Сотрудники музея говорят, что когда школьники Бреста приходят туда на экскурсии, первым делом идут к данному экспонату. И кто бы что ни говорил сегодня, не прерывается белорусская традиция чтить память национальных героев.
0: Брест аудиогид. Радио.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Реклама. Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте начали свою работу первые сельскохозяйственные ярмарки. Определено 9 мест для проведения. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, морковь, томаты, огурцы, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет также купить зерно, рассаду и саженцы. С сегодняшнего дня по 8 ноября каждую субботу и воскресенье сделать запас можно будет на улице Гаврилова, 16, на проспекте Маширова, 17, улица Московская, 273В, улица Сябровская, 61/1, еще одна точка на улице Махновича, 6. В Бресте состоялся городской этап республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений образования «Суперпрофи». Состязание проходило в средней школе номер 30 имени Гвишуани. Еще до основного конкурса молодые специалисты подготовили видеовизитки о своей профессиональной деятельности. По итогам мини-конкурса они получили оценки. Заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба отметил, что с каждым годом в городе становится больше работающей молодежи. По его словам, это создает хороший кадровый потенциал для предприятий, организаций и учреждений образования Бреста.
0: Новости.
1: В Бресте отметить Всемирный день туризма приглашают сегодня в областной краеведческий музей, завтра в Музей истории города Бреста. Гостей ждет масштабное погружение в летопись Берестейщины с древнейших времен до наших дней, и можно будет узнать, как менялся город на протяжении столетий. В Брестском парке культуры и отдыха сегодня пройдет творческая ярмарка. Студии, секции «Творческие пространства» смогут представить свои направления, провести мастер-классы и найти новых учеников и партнеров. И в завершении информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: за фейками.
1: В соцсетях бурно обсуждают новость из Поднебесной. Дескать, в Китае вышел закон, запрещающий въезд в страну бородатым туристам. Информация, мягко говоря, не соответствует действительности. На самом деле подобные правила существуют лишь в одном автономном районе – Синьцзян-Уйгурском. С 2017 года там действительно введены ограничения на ношение длинной бороды и полностью закрытой одежды. Это местные меры по противодействию экстремизму. Все остальные районы страны не имеют ничего против туристов с густой растительностью на лице. С вами Лена Дамиева и охота за фейками. Свежие или с бородой, они одинаково опасны. С горячим приветом из холодной Норвегии. Мошенники предлагают белорусам фейковые вакансии на нефтяных платформах. Зарплата от 7 до 12 тысяч евро в месяц. Проживание в каютах, трехразовое питание, перелет за счет нанимателя. Знание языка и наличие профильного опыта не обязательно. Представляете, оказывается, солидные зарубежные компании теперь бурильщиков, механиков, электриков и сварщиков прямо с улицы набирают без соответствующей квалификации и наличия международных морских сертификатов. Главное – завести криптокошелек, пополнить его, доказав свою платежеспособность, и исправно перечислять деньги. Сначала якобы за оформление рабочей визы, потом за страховку и, наконец, госпошлина и налог на глупость. У вас точно ничего не осталось? Ах да, вы же безработный. Но это ненадолго. Ждите, высылаем документы. И ведь ждут. Ждут, не проверив работодателя и саму вакансию. А если бы не поленились потратить 5 минут на поиск нужной информации, то узнали бы, что реальные компании не берут предоплату за оформление документов и трудоустройства. Так зарабатывают исключительно аферисты. И не только Норвегия. Сентябрь, похоже, становится для пенсионеров месяцем испытания на прочность. От стандартной схемы перерасчета пенсии аферисты плавно перешли к праздничным обещаниям. В преддверии Дня пожилого человека они старательно обзванивают бабушек и дедушек, чтобы сообщить о липовом приеме заявлений для оформления разовой выплаты. И, как бы, между прочим, предлагается заодно и компенсацию за неиспользованные путевки оформить. Ведь вы дальше собственного огорода никуда летом не выезжали. Ну, вот, значит, полагается. А, впервые о подобном слышите? Потому что раньше вам недобросовестные сотрудники фонда соцзащиты попадались. Дескать, упустили, не объяснили, но сейчас мы все исправим. Назовите номер банковской карты, защитный код на обратной стороне и код из СМС. Каждый раз, когда я рассказываю о новом способе обмана наших родителей, я надеюсь, что меня услышат представители более молодого поколения. И как любящие дети и внуки найдут время пообщаться и в сотый раз терпеливо предупредить об уловках мошенников. Наблюдая, как вокруг то один, то второй чихает, кашляет и не расстается с платочком, понимаешь, ну все, сезон осенних простуд стартовал. А болеть вам не хочется, некогда, да и просто нельзя. И тут сообщение якобы из поликлиники. Приглашают на прививку. Предлагают записаться без очереди и даже забронировать импортную вакцину. Мол, переходи по ссылке, регистрируйся и будь здоров. Я, конечно, не Минздрав, но тоже хочу предупредить. Мошенники используют поддельные сайты и обещают несуществующие медицинские услуги в обмен на личные данные. Таким образом, они получают персональную информацию, а вы – финансовые проблемы и плохое самочувствие. С вами была Елена Дамиева. К сожалению, прививку от легковерности ученые еще не придумали, но вы можете сами защитить себя и близких от необдуманных поступков.
0: За фейками.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
6: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
7: Авто продавай на «Бутик Автобай».
6: Авто меняй на «Бутик Автобай».
7: Авто покупай на «Бутик Автобай».
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
8: на сайте «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беловежской пуще стартовал второй день экологического фестиваля «Зубрфест». Организаторы подготовили для гостей масштабную культурно-развлекательную и спортивную программу. Субботний блок мероприятий откроет забег по пуще, легкоатлетический кросс по уникальным природным маршрутам в заповеднике. Для семейных посетителей организована специальная детская программа «Зубрята» с интерактивными игровыми зонами, конкурсами и анимацией. Кульминация праздника станет большой вечерний концерт. На главной сцене фестиваля выступят известные приглашенные музыканты и хедлайнеры. В Бресте пройдет серебряная ярмарка вакансий. 29 и 30 сентября с 11 до 13 часов во Дворце культуры профсоюзов можно будет пройти собеседование с работодателями, получить помощь в трудоустройстве и консультации по вопросам пенсионного и трудового законодательства.
0: Новости.
1: К другим событиям. Столинский район принял республиканский марафон «110 лет в едином строю». На главной площади районного центра защитники правопорядка провели мастер-класс и продемонстрировали технику, оборудование и свои достижения. Финалом праздничного дня в Столине стал грандиозный концерт. Творческая программа, представленная ведомственными коллективами и звездами белорусской эстрады, включала песни о мужестве, любви к родине, верности долгу и незыблемых милицейских традициях. И в завершении информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram TouchLife. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь» в студии. Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народа.

0: 5%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. -20% на всю мягкую мебель. -15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 15-17.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299-99. Инсталляция «Цирсонит» 379-99. Тумба с умывальником «Гарда Верона» 519-99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
7: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Воспоминания – это билет в один конец.
4: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
5: Пацаны, химера!
4: А у тебя за спиной все человечество.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
6: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
9: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
8: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Началась рабочая поездка делегации официальных и деловых кругов Брестской области в Федеративную Республику Бразилия. Главная тема визита – развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, изучение передовых технологий и реализация совместных проектов. В рамках поездки запланировано посещение предприятий по производству сельскохозяйственной техники, знакомство с производственными мощностями и обсуждение перспектив локализации выпуска современных агротехники на территории Брестской области. На Грибном канале в Бресте проходит акция «Брест. Здоровый город». Здесь можно проверить здоровье без талонов и записи. Консультация кардиолога, невролога, ортопеда и педиатра, ЭКГ, УЗИ щитовидки, экспресс-тест на сахар и измерение давления. Гостям предлагают новинки школьного меню и продукцию местных производителей. Для детей работают площадки МЧС, Красного Креста и Белорусского республиканского союза молодежи, конкурсы, викторины и выставка техники. Акция продлится до 14 часов, вход свободный.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинске сегодня пройдет 5-й фестиваль искусств белорусов мира. Он проходит под девизом «Беларусь – наша любимая мать». Программа фестиваля включает гала-концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного фото и декоративно-прикладного творчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют представители общественных объединений белорусов из Иордании, Латвии, Эстонии и России. Сегодня на главной пешеходной улице Бреста прозвучат любимые и всем знакомые песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля 38-й десантно-штурмовой бригады «Орлы над Бугом». Мероприятие состоится на музыкальной площадке на улице Советская. Начало в 17 часов. И в завершении информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram TouchLife. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь» в студии. Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: ажиотаж макбуков, ультрабюджетник от Honor, а также новинка от Casio к премьере «Мандалорца». Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: В мире электроники нечасто увидишь, как производитель заставляет гигантов уровня Microsoft и Google постоять в очереди, а Apple может. Спрос на MacBook Neo превзошел самые смелые ожидания, и компания увеличила план производства почти в два раза. Однако успех упирается в нехватку мощности производителя полупроводников. Как сообщают инсайдеры, Apple настолько критически важно получить приоритет на чипы А18, что они готовы переплачивать огромные премии. Но какой ценой? Доплаты за этот приоритет настолько огромны, что тайванцы без колебаний ставят на паузу заказы для Microsoft и Google. Поползли слухи, что этот праздник щедрости отразится на ценнике в магазинах. Инсайдеры пугают ростом стоимости MacBook Neo, но эксперты скептичны. Стоит ли задирать цену на устройство, чья главная фишка — быть доступным? Скорее всего, это лишь информационный шум, но ситуация вокруг производства накалена до предела.
0: Точка сборки.
1: Бюджетному Play 80 Plus не повезло выйти посреди затянувшегося дефицита комплектующих. Чтобы удержать себестоимость любой ценой, компания воткнула в него 6,6-дюймовый TFT-дисплей и прошлогодний чип Snapdragon 4 с 6 гигабайтами оперативной памяти в базе. Но это не помогло. Внешний бюджетник мимикрирует под iPhone 17 с блоком на две камеры. Но сенсор на самом деле у него один, да и тот на 13 мегапикселей. Фронталка тоже скромная. Всего на пятерку. Компенсировать устаревшее железо должен аккумулятор на 7,5 мАч с 45-ваттной зарядкой. Работает все это на Magic OS 10 на базе Android 16. Цвета 3 – золотой, голубой и черный. Несмотря на скромные характеристики, компании пришлось поднять цену до 680 белорусских рублей. Ну а за версию на 256 гигабайт и вовсе возьмут порядка 870 белорусских рублей. Такие дела.
0: Точка сборки.
1: Компания Casio ультанула стильными G-Shock к премьере фильма «Мандалорца» и «Грогу». Лимитированные GM-2100 получили штампованные безель из нержавеющей стали и коллекционную подставку в виде ключ-карты «Охотника за головами». Новинка весит добрые 72 грамма и выдерживает погружение на глубину до 200 метров. Для полного косплея «Мандалорца» можно докупить еще и детские Baby G в цветах «Малышки Грогу». Они пластиковые, весят почти в два раза меньше и в 100 же раз дешевле. Обе модели работают от двух батареек. Их должно хватить примерно на 2-3 года. За часы «Мандалорца» просят $220, а за часы «Грогу» — $120. Предзаказы уши открыты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
8: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
10: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
11: Рассрочка до 6 месяцев.
10: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беловежской пуще продолжается второй день экологического фестиваля «Зубрфест». В поместье Деда Мороза проходит детский праздник «Зубрята». Здесь организована большая интерактивная зона с квестом, мастер-классами, аттракционами, автограф-сессиями блогеров. Также до 16 часов проходят встречи с модными инфлюенсерами, челленджи, танцы, автограф-сессии. Среди приглашенных гостей Настя Кравченко, Иван Зданюк, Лиза Вертинская и другие. Также сегодня прошел легкоатлетический кросс по Беловежской пуще на двух дистанциях, семейный забег по тропе чуть менее 1 километра для родителей и детей и основной маршрут для всех желающих длиной 9,2 километра. Музыкальная часть второго дня начнется в 17 часов. Последним аккордом вечера станет 3D-проекция «История Беловежской пущи» в 22:45. В Бресте стартовала 6-я комбинированная милицейская эстафета. Она объединила сотрудников милиции со всей области. Традиционное мероприятие началось с почтения памяти погибших воинов. Цветы к памятнику на братской могиле советских воинов у входа в Брестский городской парк имени 1 мая возложили участники эстафеты. Затем на стадионе Брестки состоялось торжественное открытие эстафеты. Сотрудники московского РУВД Бреста выступают в этом году основными организаторами. В этой роли они радушно приняли участников и вручили всем памятные подарки. Участников и гостей ждут увлекательные состязания и развлечения, подготовленные организаторами. Помимо соревновательной программы, для посетителей организованы выставки и показательные выступления подразделений и служб органов внутренних дел.
0: Новости.
1: К другим событиям. Границы деревень нескольких сельсоветов Брестской области изменились 25 сентября. Об этом сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Изменение границ предусмотрено соответствующим решением Лунинецкого районного совета депутатов от 4 сентября 2026 года номер 152. В районе скорректированы границы деревень Вичин Дворецкого сельсовета, Дребск Городокского сельсовета, Лутовень и Ситница Синковичского сельсовета, а также агрогородка Дятловичи Дятловичского сельсовета. Мешков Брест одержал 4-ю победу на старте гандбольного чемпионата Беларуси. В матче 4-го тура действующий чемпион страны победил в Дзержинске Минский областной гандбольный клуб с результатом 33-29. После этой виктории в активе брещан стало 8 очков из 8 возможных. И в завершении информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь» в студии. Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 5 жительниц Жабинковского района. Нина Босняк, Елена Ласкевич, Ирина Мельничук, Людмила Фисюк и Инна Шевчук. В городе Спутники Жабинка состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков. Торги прошли активно. Все 10 лотов, расположенных в деревне Саки, были успешно реализованы. Средняя стоимость проданных участков составила в 2 раза выше заявленной стартовой цены, а цена одного из участков выросла практически в 3 раза от первоначальной. Помимо земель в Саках, на торгах были реализованы и другие объекты. Нового хозяина обрел пустующий дом в деревне Бараны. Также с молотка ушел земельный участок, расположенный в самой Жабинке по улице Комсомольской. Столь высокий интерес к торгам не случайен. Земля в Жабинке пользуется устойчивым спросом благодаря развитой инфраструктуре города Спутника и выгодному местоположению района. Близость к областному центру, хорошая транспортная доступность и наличие необходимых коммуникаций делают местные участки привлекательными как для индивидуального жилищного строительства, так и для инвестиций. В Жабинговском районе состоялась рабочая встреча, посвященная подходам к лицензированию в сфере образования по инициативе депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Екатерины Поздякиной. В разговоре участвовали заместитель председателя Жабинговского райисполкома Инна Тарасевич, руководство отдела по образованию и ответственные за дополнительное образование в районе. Основной акцент на встрече был сделан на вопросах лицензирования дополнительного образования. Участники обсудили практические аспекты применения законодательства, а также подходы, которые позволят обеспечить качество образовательных услуг и защитить интересы детей и молодежи. Отдельное внимание уделили специфике работы учреждений дополнительного образования в районе и возможным механизмам регулирования в этой сфере.
2: Новости.
3: В городе Спутники подвели итоги 3-го открытого республиканского турнира по боксу. Участниками турнира, который проходил в стенах детской юношеской спортивной школы Жабинговского района, были спортсмены из Беларуси, России и Казахстана. Кульминацией соревнований стали финальные бои, состоявшиеся 19 сентября. В ходе церемонии награждения были названы не только победители в весовых категориях, но и вручены индивидуальные награды: лучший боксер, лучшая боксана, лучшие тренеры, лучшие судьи турнира. 22 сентября Жабинговский район присоединился к республиканской акции «День без автомобиля». Центральным событием дня стал велопробег, маршрут которого пролег от города Жабинки до Петровичского лесничества. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и отличным поводом провести время на свежем воздухе, отказавшись на один день от использования личного автотранспорта в пользу экологичного вида передвижения. В Жабинковском ЗАГСе состоялось мероприятие в рамках республиканского проекта «Трети батьков» и партийной акции «Батькова кашуля», запущенной белорусской партией «Белая Русь». «Батькова кашуля» – это не просто сорочка, а настоящий символ, оберег от президента для маленьких белорусов. Подарки и поздравления от председателя Жабинковского райисполкома Андрея Кузьмича получили 5 семей района – Шепетюк, Славинский, Цабр, Лихограй и Токарчук. С новостями Жабинковского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: waking up next to you.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
3: Реклама.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини головные.
1: У Брэсті 16 годин, у студии Арина Ермакова. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Почалась рабочая поездка делегации официальных и деловых колов Брэсской области у Федеративную Республику Бразилия. У Брэсті почали свою працу первые сельскохозяйственные кермаши. У Беловежской пушчи проходит другий день экологичного фестиваля «Зубруфест». А зараз про гэтыя и іншыя новини больше подробязна. Почалася рабочая поездка делегации официальных и деловых колов Брэсской области у Федеративную Республику Бразилия. Головная тема визиту – развитие супрацовництва у сферы сельской господарки, вывучение передовых технологий и реализация совместных проектов. У рамках поездки запланировано наведывание предприемства по вытворчести сельскохозяйственной техники, знакомство с вытворчими могутностями и обмеркование перспектив локализации выпуску сучасной агротехники на территории Брэсской области. У Брэсті почали свою працу першые сельскохозяйственные кермаши. Вызначено 9 мест для проведения. Для гандлю заявились больше за 300 удельников из разных кутков Брэсской области. Покупникам пропонуют набыть молочную мясную продукцию, рыбу, бульбу, моркву, томаты, огурки, фасолю, зеленину, садовину, ягоды и мед. Можно будет так само купить збожа, рассаду и саженцы. С 26 вересня по 8 листопада каждую субботу и неделю зарабить запасы можно будет на улице Гаврилова 16, на проспекте Машерова 17, в улице Московская 273В, в улице Сябровская 61/1, еще один пункт на улице Махновича 6. У Беловежской пушчи проходит другий день экологичного фестиваля «Зубруфест». Организаторы подрихтовали для гостей масштабную культурно-забавляльную и спортивную программу. Субботний блок мероприемства открыл забег по пушчи, легкоатлетичный кросс по уникальных природных маршрутах заповедника. Для семейных наведывальников была организована специальная детящая программа «Зубраняты» с интерактивными гульнявыми зонами, конкурсами и анимацией. Кульминацией свята станет великий вечерний концерт, який почнется у 17 годин. На головной сцене фестивалю выступят ведомые запрошенные музыки и хедлайнеры. А пошним аккордом вечера станет 3D-проекция «История».

0: Рай Белавежской пушчы у 22:45. У Брэсте отбылся городский этап республиканского конкурса молодых работников предприемства, организации и установ адукации «Суперпрофи». Споборництво проходило у средней школы номер 30 имя Хвишияни. Еще до основного конкурса молодые специалисты подрихтовали видеовизитовки об своей профессийной деятельности. По выниках мини-конкурса яны отрымали отзнаки. Наместник старшини Брэсткого гарвыканкама Виталь Шчерба отзначил, что с каждым годом у городе становится больше працовной молоди. По водле его слов, это створяя добрый кадровый потенциал для предприемств, организаций и установ адукации Брэста. До інших новин. Сегодня день отчиненных дверей во управлении внутренних справ Брэсткого облвыканкама объединил больше за 300 удельников из всей области. На встречу с правоохранниками Брэшчины пришли выхованцы военно-патриотичных клубов, войсковцы внутренних войск, наученцы правовых классов, активисты Белорусского республиканского союза молоди и иншие молодые люди. Гостям рассказали про особенности службы у органах внутренних справ, махчимости поступления у ведомостные установы адукации, перспективы профессийного роста и льготах для супрацовников милиции. Для многих юных удельников встреча стала важным кроком о выборе будущей профессии. Хлопцам продемонстрировали працу оперативно-дежурной службы службовых собак, полиграфа, рассказали про историю милиции Берестейщины. Традиционный литературно-музычный фестиваль «Осень у Завося» отбылся сегодня у филиале музея сядибы Майонка Мицкевича Завося. Завося – особливое место на литературной карте Беларуси. Миновито тут у майонтку семьи Мицкевич народился Адам Мицкевич, один из наивеликших поэтов белорусской, польской и сусветной литературы. Музей сядиба узнавляет дворанскую сядибу другой половы 18-го стагодия. У основе музейной экспозиции ляжать в образы и мотивы поэмы «Панта Девуш». Для гостей была организована экскурсия по территория музея, концертная программа и музычные выступления, встречи с письменниками и лекции, мастер-классы и интерактивные платформы, квесты и гульни, кермаш рамёстваў. На Берастейщине волонтеры Белорусского республиканского союза молоди допомагают пожилым людям у сбора яблоков на придомовых участках. Акция «Яблоневый десант» протягнется до кастрычника. За этот час плануется охопить все районы в области. У этом годе урожай опынулся довольно богатым, и не завсёды у пожилых людей есть махчимость самостойно прибрать яблоки. Волонтеры руху «Доброе сердце» допомагают справиться с сезонной працей, каб яблоки не зникали и приносили корысть. Сбор урожая ожитявляется двумя способами. Волонтеры альбо покидают собранные яблоки господару участка, альбо з яго згоды передают их у пункты приему або на рыхтоўчыя установы на безвыплатной основе, прокомментовала первый сакратар Брэсткага областного комитета Белорусского республиканского союза молоди Лизавета Маркович. Межи вёсак некалькіх сельсаветаў Брэсткай области змянилися с 25 верасня. Про гэта паведамляе Белта со спасылкай на национальны прававы интернет-портал. Змянение межаў прадугледжана адпаведным рашэннем Лунінецкага районнага савета депутатаў от 4 верасня 2026 года нумар 152. У районе скорректированы межи вёсак Вічын Дварэцкага сельсавета, Дрэпск Гарадокскага сельсавета, Лутавінь і Сітніца Сінкавіцкага сельсавета, а таксама аграгарадка Дзятлавічы Дзятлавіцкага сельсавета.
1: И об надворье.
0: По водле информации Брэстаблгидромета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается переменная облачность, пераважно без опадков. Ночью и раницей у особных районах туман, ветер неустойливый слабый. Температура по ветра по в области ночью 5-10, у день 16-21. У Барановичах ночью 5-7, у день 16-18. У Пинску ночью 8-10, у день 18-20. У Бресте ночью 7-9, у день 19-21. Арына Ермакова, служба информации Радио Брест.
1: Новини. Головные.

0: Наша музыка. Брест аудиогид. Поехали.
1: Тришинское кладбище в Бресте является самым старым некрополем города. Возникло оно в первой половине 19 века как деревенское кладбище. Самое старое надгробие датировано 1833 годом. Название деревни, позже вошедшей в черту города, и дало название кладбищу. Сегодня Тришинское кладбище насчитывает порядка 12 тысяч могил. Кладбище представляет собой архив под открытым небом, содержащий информацию об известных личностях, имевших отношение к истории города. В свое время над некрополем возвышалась большая деревянная Свято-Троицкая церковь. Она стояла в центре, окруженная древними надгробиями почивших. Ветхий храм снесли в 1894 году, а новый построили на свободной площадке севернее, ближе к нынешней улице Московской. Второй храм также постигла печальная судьба. В 60-х годах прошлого века его сожгли. Позже на его месте установили памятную плиту с надписью «Здесь находился святой престол кладбищенской Святой Троицкой церкви, построенной в 1894 году». Рядом с ним памятник жертвам политических репрессий. Его установили в 1993 году. Тришинское кладбище не только некрополь, но и памятник археологии. Археологические раскопки на территории кладбища велись в 1960-70-х годах. В результате был обнаружен древний могильник племен восточно-германской языковой группы, датируемый 1-4 веками нашей эры. Археологический памятник Брест-Тришин еще до конца не изучен, требуются дополнительные раскопки. Тришинское кладбище в Бресте не лишено мистики. Так, с 1999 года местные жители, специалисты, уфологи наблюдают за изображением лика Богоматери, появившимся на старой могиле кладбища. Правда, скептики приписывают ей факт не чуду, а всего лишь причудам природы. Точнее, наземной водоросли плеврокок, тонкой корочкой, покрывшей надгробие. Существует проект восстановления захоронений военнослужащих царской армии, которых числится более сотни на Тришинском кладбище в Бресте. В пограничном Бресте русские офицеры, служившие в конце 19 века, переехали в город над Богом вместе с семьями, которые сейчас также покоятся на Тришине. Находится на территории Тришинского кладбища и перезахоронены останки узников Брестского гетто. Найдены они были в середине 1950-х годов во время строительства пилорамы. 112 тел жертв фашистского геноцида были перезахоронены на Тришинском кладбище. Тришинское кладбище в Бресте – это летопись потерь города, его скорби и слез. Но в то же время это история гордости за оживших на прекрасной Брестской земле. На сегодняшний день на Тришинском кладбище не проводятся захоронения, но место доступно для посещения туристами и путешественниками.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Реклама. Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Реклама. Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, Химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: «Знай наших».

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: ажиотаж макбуков, ультрабюджетник от Honor, а также новинка от Casio к премьере «Мандалорца». Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: В мире электроники нечасто увидишь, как производитель заставляет гигантов уровня Microsoft и Google постоять в очереди, а Apple может. Спрос на MacBook Neo превзошел самые смелые ожидания, и компания увеличила план производства почти в два раза. Однако успех упирается в нехватку мощности производителя полупроводников. Как сообщают инсайдеры, Apple настолько критически важно получить приоритет на чипы A18, что они готовы переплачивать огромные премии. Но какой ценой? Доплаты за этот приоритет настолько огромны, что тайванцы без колебаний ставят на паузу заказы для Microsoft и Google. Поползли слухи, что этот праздник щедрости отразится на ценнике в магазинах. Инсайдеры пугают ростом стоимости MacBook Neo, но эксперты скептичны. Стоит ли задирать цену на устройство, чья главная фишка — быть доступным? Скорее всего, это лишь информационный шум, но ситуация вокруг производства накалена до предела.
0: Точка сборки.
1: Бюджетному Play 80 Plus не повезло выйти посреди затянувшегося дефицита комплектующих. Чтобы удержать себестоимость любой ценой, компания воткнула в него 6,6-дюймовый TFT-дисплей и прошлогодний чип Snapdragon 4 с 6 гигабайтами оперативной памяти в базе. Но это не помогло. Внешний бюджетник мимикрирует под iPhone 17 с блоком на две камеры. Но сенсор на самом деле у него один, да и тот на 13 мегапикселей. Фронталка тоже скромная. Всего на пятерку. Компенсировать устаревшее железо должен аккумулятор на 7,5 мАч с 45-ваттной зарядкой. Работает все это на Magic OS 10 на базе Android 16. Цвета 3 — золотой, голубой и черный. Несмотря на скромные характеристики, компании пришлось поднять цену до 680 белорусских рублей. Ну а за версию на 256 гигабайт и вовсе возьмут порядка 870 белорусских рублей. Такие дела.
0: Точка сборки.
1: Компания Casio ультанула стильными G-Shock к премьере фильма «Мандалорца» и Грогу. Лимитированные GM-2100 получили штампованный безель из нержавеющей стали и коллекционную подставку в виде ключ-карты «Охотника за головами». Новинка весит добрые 72 грамма и выдерживает погружение на глубину до 200 метров. Для полного косплея «Мандалорца» можно докупить еще и детские Baby G в цветах «Малышки Грогу». Они пластиковые, весят почти в два раза меньше и в столь же раз дешевле. Обе модели работают от двух батареек. Их должно хватить примерно на 2-3 года. За часы «Мандалорца» просят $220, а за часы «Грогу» — $120. Предзаказы уши открыты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезно,

0: Расскажу в следующий раз. Услышимся.
1: Точка сборки на радио Брест. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облак гидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375-29-608-45-45.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
0: Первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Слушай хиты первой линии. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
0: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 16-21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 7-9, днем 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

внутри важных слова одна, что оставлены.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
0: Наши треки.